夜晚个地的烈王日和我心за рок ярким бабу брак куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиане курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан